0: Горещи спомени. Горещи спомени. С радио Вега Плюс. Вега Плюс.
1: Ми депан ди атак фиша кан рак ди флак араунд ди клак нон стоп аз ауа. Тил я!